Радио Пятница. Шашлык шкварчить. Музыка качає. Літо на Радио Пятниця.